нуиссат иллоқарфитаарсисиллугу апутнаккарнissaan оқитиппугу сеқиннариссусэрмут кипиттутут маанна тикиппугу